0: Кириксина там ОВГД, Бауниго Мата Сирита Тимфал, но не было Афета Гавата, Сауди, Бакумда Сирина, Уза, Баткинда Писана.
1: Ovintis, nay maki informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.